кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

страна трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

Радио «Родина ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

мне отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц хоть по бровь окунись.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

За то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

На заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался

Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она моя в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и снова

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

И пусть, как прежде, одни ухабы, судьба под ноги бросает мне. Ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

Девушка нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом.

0: Я вам сейчас пожелал.
1: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
2: Сергей Александрович Есенин.

Приснилось мне снегами по ландшафту земно. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

0: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

пелена, и всего в двух шагах за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины.

0: año.
1: Сон по ночам не берет, выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

она проходит мимо нас. Но осторожней, осторожней.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось знать.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

случится, что он влюблён, а я на его пути уйду с дороги, таков закон. Третий должен уйти. Третий должен уйти.

намаз. Бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. И сдай.

среди хлебов зрелых, среди снегов белых, гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет.

0: 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» — я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
2: Сергей Александрович Есенин.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Радио «Родина».
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет свечи осенером, и опять полгода ждать. Только если болен сердце,

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий на

Северяне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

моя поклонной. Это счастье встречи скоро, есть на то свои причины. Потому что даже горы можно сдвинуть весенней солнечной порой.

Я иду к тебе, влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: 9:00. Точное время моей родины.
1: У причала, где снуют катера, суждено мне свой покой потерять. Здесь, где ветры спят, много есть ребят, только нет здесь тебя. Ты в краю, где океан за кормой, да соленый ветерок озорной.

плавания придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов

придешь в октябре, будет так же капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем и без слов все поймем. Это не дождь шумит, это не гром гремит, это в глазах слезой радость моя.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Рать святая, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
1: Сергей Александрович Есенин.

Да просто надо помечтать, да просто надо помечтать, мечтать. И в этом весь секрет.

такое вспомнила бы я, какого не было и нет. Но где такое раздобыть, какого не было и нет? Да просто надо полюбить, да просто надо полюбить, любить. И в этом весь секрет. Когда вы спросите меня, как я живу на склоне лет, отвечу я: полна огня, да-да, полна огня и юных сил, которых нет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так, и в этом весь секрет.

0: прокат.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
2: Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось, просто в ваших глазах мы порой

Читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

другая тебя любит женщина. Ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
2: Национальный открытый институт «Город Санкт-Петербург» приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Радио «Родина».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно,

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.

0: забыл твое лицо. Я забыл твое лицо.
1: Радио «Родина. ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-904-26 от 25 ноября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Контент радиоканала «Родина. ФМ» предназначен для лиц старше 12 лет.

за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая, за верность твою и терпение твое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо за то, что тебе по плечу мужская.

любила ты вместе со мной, иную судьбу отвергая. За взгляд твой, что видел я даже во сне, спасибо тебе,

Какую ты тяжесть взяла на себя, какие преграды ломала, и сколько об этом я слов не скажу, все будет, наверное, мало. За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая, и просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.

0: За то, что ты всюду незримо была, мне жить и дышать помогая. И просто за то, что ты есть на земле, спасибо тебе, дорогая.
1: Спасибо тебе.

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Скейтинг парк». Категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.
1: С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую...

через года, через ветра меня тропа вела, и жизнь ко мне была добра.

мне добра повела. Я не жалел в дороге сил и передышки не просил. Давным-давно распался след тех звонких быстрых лет. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а радость с грустью пополам. И воронье, и соловьи, все было за спиной, но рядом шли друзья мои, и ты была со мной. Не умирает вечный свет, не пропадает добрый след. И снова ветер, встречный ветер бьет, и жизнь зовет вперед. А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам, а есть ли радость с грустью пополам? А жизнь во всем всегда права, и у нее свои права. То снег, то зной приносит нам,

А жизнь во всем всегда права. И у нее свои права. То снег, то зной приносит нам радость с грустью пополам. Радость с грустью пополам.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

Ты посмотрела ясным взглядом, лучистым взглядом серых глаз. Любовь и счастье встали рядом и закружили вихрь.

0: 12.00. Точное время моей Родины.
1: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если будешь рядом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты проездом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок с тобою. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на 5 минут.

часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

0: Родина ФМ.
1: Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкой, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена,

запада, хоть бы навигация, что ли, поскорей. Море льдом заковано, тут свои законы.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

0: 13:00. Точное время моей Родины.
1: Сразу от порога нас ведет дорога, как детей заботливая мать. Учит очень строго пыльная дорога, долгая дорога, жить и умирать. Знаю дар немногих, жить одной дорогой,

знаю, остается, как вода в колодце, как про жизнь прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога в жизни после нас.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила.

нам поют. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною

0: поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
2: Сергей Александрович Есенин.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Спейси Парк». Категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов, даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните +7 800 233 43 +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву.

0: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству.
1: Виссарион Григорьевич Белинский.
2: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: Родина ФМ Выборг.
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет. Шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

непришедшие поли, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне, ей благодарен за то хотя бы, что я летаю еще во сне.

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

нынешним летом обижала тебя, не любя. Пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя.

0: нам сейчас пожелал.
1: Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя.

Приснилось мне снегами по ландшафту земной. Кричит метель в моем окне, и нет тебя со мной. Приснилось мне, что нет весны, кругом зима, зима, зима. Глаза домов темным-темным

страна трудовая поет. Заботитесь и сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, пень.

ночной поре я не прощу. Люблю тебя и наяву.

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, заворожив лиху бедумни.

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелашь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц, хоть бобров и окунись.

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

И тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною

За то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что...

0: Реклама на Родина ФМ.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Шоколадная фабрика «Император» представляет шоколад ручной работы класса «Элит». Уникальная особенность коллекции конфет «Императоры» – любимые напитки российских императоров – конфетные начинки. Изысканные напитки, украшавшие монаршие столы, подобраны с особой тщательностью и исторической точностью. Они не только прекрасно сочетаются с элитным шоколадом, но и в полной мере позволяют оценить гастрономические предпочтения императоров. Эксклюзивная, неповторимая рецептура, оцененная множеством наград. Шоколадная фабрика «Император». Телефон 8-921-937-1017. Шоколад ручной работы класса «Элит».
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Но я слышу голос твой в весеннем шуме людской толпы. Я забыл твое лицо, но я помню каждый миг прикосновенья горячих рук.

0: забыл твое лицо. Я забыл твое лицо.
1: Может быть, может быть, я не современная. Может быть,

0: Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».
1: Сергей Александрович Есенин.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

самый жуткий час мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву.

0: Хоть раз, в самый жуткий час, все напасти нам будут принтрова.
1: Два часа ночи. Точное время моей родины.

0: Реклама на Родина FM.
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
2: Национальный открытый институт город Санкт-Петербург приглашает получить высшее и среднее профессиональное образование. Очно или дистанционно. Ждем выпускников школ и работающих специалистов. Даже без ЕГЭ или с минимальными баллами. Найдем вариант для каждого. Фиксированную стоимость обучения гарантируем.
3: Звоните. +7 800 233 43. +7 800 233 43. Бесплатные звонки по России. НАИР. 30 лет с вами.
0: Телефон рекламного отдела 309-53-35. Все товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем. Оно как парус земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной

сыне, и нет черты, пусть морозы, дожди, зной.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в бег.

чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий,

0: 法。И пусть.
1: Три часа ночи. Точное время моей Родины.
2: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенье.